Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Достар, шынды рәхат комфортлы күн. Әлігі минутларда, қазір Бошқала біз Қазанда 20 градусыны көрсәті. Магнит 49 балдан 3 бал. Әлігі минутларда. Демек, 27 градусқа қадыр жылыта шақ, оршақ құмара бойлар сабасында. Базар ұлмата қоқсы байнырлатта еңгір көрсәті 22-21. Мүслим Сарман Ақтаны жел әлмет озына қайда 22-21. Суай оқы еңгір еуырға мүмкін деп кесәді синоптиклар.
2: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
3: Хүрмәтлі қазанылар, баш қалабыз қонақлары. Сізіне 19 июнь 17 сағатта Қазан ипподромында Сабан тойға бағышланған ат шабыштарына шақырамыз. Программада ұсталар ярминкасы, балалар үшін мастер-класслар, көңіл ашу шаралары һәм 13 түрлі бүләккә ат шабыштары. Мұндан тыш, Илсия Бәдретдинова, Рояз Фасихов, Әлфина Әзғамова, ижади дуэт Илгиз Шайхазиев һәм Малси Мюзик шығышлары көтелә. Милли костюм, қауфак яки түбәтәйдән килүчеләргә татлы бүләк.
4: Кирү ирекле, яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек
5: Пыжмах излеп, шетелләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет-сайт bakirov.com.
6: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
7: Ищите автомобиль по выгодной цене? Тогда ждем вас в автосалоне «Дакар Проклайн». У нас более 100 машин, скидки по госпрограмме, привоз автомобилей под заказ. Ждем вас в «Богатых Сабах», улица Гали Закирова, 54А.
8: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 8-919-137-5507.
9: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
10: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля.
11: Ямашева, 95.
12: Ихтибар. ТСД «Кирек Улса». Олтын Кулны. Сойларыс. 8-93-96-96-91.
13: Ауыл сулышы радио тапшыруының иғанашысы «Сельхозмаш».
14: Жауаплылығы шекленген жамғияты.
15: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева, «Solar Fields», «Сармат» предлагают премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
16: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
17: Вы так его ждали, минуты считали, с волнением его в первый раз пеленали, не спали ночами, ловя каждый вздох. И первое слово, и первый шажок. Вы мир этот чудный ему подарили. Игрушки и книжки. А кресло забыли? Не стоит с дорогой играть на везение.

0: Даруя любовь, подарите спасение. Детское автокресло – самый главный подарок.
1: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
2: Зәринә Асылкаева.

0: Ifat Dübenbeyeler, Bügülme Şehri 14 Şahit Ramı 56 yer. Telefon 6-21-44. Şehir kodu 8-851-94.
1: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 70-77-38 в Набережных Челнах.
2: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования. Возможность оформления ОБР кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95. Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
3: Клиника Академия красоты предлагает контурную пластику лица со скидкой 30% и безоперационную подтяжку лица от 18 тысяч рублей. Телефон в Казани 210-11-44.
4: Акции действуют с 1 июня по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 2026 yılının 15 iyunundan 20-sinə qədər Qazanda Nauruz Xalqara Teatr Forumu uzacaq. Headlinerlar, Malayziya həm Marokko teatrları. Tularaq məqlumət həm tərkəlu kamalteatr.ru saytında. 16+.
6: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение
7: 12+. Иртенгишай радио топшуруның иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
8: Иртенгі ош яңа пішкен ипи исі хэм Елмайның оқмайы білен башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр Иртенгі ош жылы хатирелер болып соқлансын. Елмай. Бала шақтан таныш милли тем.
9: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
10: Давлян.

0: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка на

0: которой ты вырезал свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булвар радиосы тәкъдим итә!
2: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада!
1: Булгар Радиосы Фест!
2: Популяр жыршылар!
1: Дәртле жырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
1: Татнефть-Аренаның бозын
3: бергәләп эретик!
4: Билетлар Татнефть-Арена Буз Сарайы кассаларында һәм ТНА Тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-Арена Буз Сарайы, Казан, РТ Чистай Урана, 42-й ел. ОГРН 116-16-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Илгәрәй.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының ерінашесі Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорали Ибрахим, жүртіпіз түбесін қойшан алыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбәлері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Қатын, олар бит испанска сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
4: Жүрт түбегіз яқшы. Олай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
5: 20 градус көрсәте, дұслар. Қойошлы дияр едім, лекен еңгір тамшыларда көрсәте, 9 балдан 5 балы әліде, намағид қырым. Опаста бұда тәтіште, 27 градусға қадар, орша құқмара байлар сабаса 27, мүслим сарман оқтаныш, Ленагорскада бүгілмеде болу да, 22 градустан 25 градус. Жыл болашақты фаразлы синоптиклар.
0: Бұлғар радиосында реклама.
6: Дорогие ребята, энергетики сетевой компании желают вам здоровыми и отдохнувшими вернуться к учебе после каникул. Помните о мерах безопасности. Не делайте сами и не позволяйте своим друзьям залезать на опоры линии электропередач, открывать трансформаторные подстанции, накидывать предметы на провода. Это очень опасно. Помните об этом. Берегите себя и своих родных.
7: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
8: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
9: Тоқай районы Бордыбаш ауылында юморка салатырған бір еллық тауықлар салдыла. Бәйесі 20 сум. Шалыдағы телефон 750012. 750012. Код 88552.
10: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер».

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
3: Ауыл слушы радио тапшырының иғанашысы Сельхозмаш жауаплылығы шекленген жамғияты.
4: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
5: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Зилә Мөхәммәтшина, Ринат Рахмәтуллин.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Чүпрәле 91 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
3: «Газфол» и «Дакар Проклайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Проклайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
4: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Бесценные дары природы. Максимальный комфорт и гармония. Санаторий «Бакирова». Это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова. Курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
6: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
7: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
0: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
8: Флюра Талипова Кулахметова.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте хавейл.ру.
2: И считай, Сезме, я и тоже.

0: да там летто майында яшеренген. Там летто мая. Жайтеме синең табында.
1: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется 272-3904, код города 8843.

0: Кайсер офтальмология клиника Сулькенлерне дәваларына да күз күрүмөн тикшерүүгә һәм күзләрне дәваларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
3: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
3: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
4: Эй, воры! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры,
5: а яйца в корзину не лезут.
4: Какое стероиды, куша? Это же ихлас.
5: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
4: Молодец! Мне тоже надо!
6: Честный корм для вашего барикета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
2: Абитуриентлар игътибарына, Россия ислам институты 2026-2027 уку йылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-01-55. 251-01-55.
7: Игътибар, игътибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Сөмбел Билалова.

0: Сманалып келебіз. Түбәнкамы, Ақтүбе ұрамы 4М. Рамисыны сұра. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
1: Яңа тәнет Т4Л кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеше сойла. Яңа тәнет Т4Л инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
4: Шулайте Вахмарт хоккей командасы быйыл Татнефть аренада ғажайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан зур оңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысы на 8 август. Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
5: 2026 ел.
6: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
7: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям: мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 70-77-38 в Набережных Челнах.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Ришат Фазлиахметов, Олеся Жирнова.

0: 5 градус. Йонгыр, апоста бода тәтіштен, шылайығы 23 градустан 27 градусқа қадар жылы болашақ деп фаразды синоптик бар.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Мам, а я принцесса?
3: Конечно.
2: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
3: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
2: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Ихтибар, ихтибар. Ин яхшы хан куптерлі мебель Савинова сауда узагында. Кабатлым. Мебельный зур сайлау Савинова сауда узагында Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда узагына кил. Емашев 93.
6: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие, имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
5: Ихтибар. ТСД керек болса, алтын қолына сайлағыз. 89-93-96-90-91.
7: Түнгі сабан тұйда тұң атқаншы бүйірге әзір мә? Балаган Лимиті түркімі, Искан, Хижина Музыканта, Рафис Калимолин, Римма Никитина, Лейна, Ильдус Садықов, Марсель Закиров, Хамдиржи Али, Сине Бейтірге, Куптен әзір. Игірменші йон пирамида. Бошлана игірмейкі сәратте.
8: Кешіклема фунтикес плюс.
9: Клиника Академия Красоты предлагает контурную пластику лица со скидкой 30% и безоперационную подтяжку лица от 18 тысяч рублей. Телефон в Казани 210-11-44.
10: Акции действуют с 1 июня по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Юмашева, 95.
1: Спорт сауда узагында ыр-яңа жейге коллекция. Куплеп сатып алу бейесіннен кием хэм ояк киемлері, юрт хэм ял ішін товарлар, азық-түлік продуктлары. Біздің адрес Оренбург тракта 158-інші юрт, ЛКБ тукталышы.
2: Санаторий Бакирова. Это не просто отдых, а мощная перезагрузка. Только в июне при покупке путевки от 7 дней на июнь две дополнительные медицинские процедуры в подарок. Подробности по номеру 8 800 269 23. www.bakirova.com. Акции действуют с 1 по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Сигезенче август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: тағын бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно кормоуборочным комбайнам «Дон Нива АКАС». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
2: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
3: Илсаф, 30 имя. Хамит Маккаримов кие, Фәнис Мөхәммәтов сүзләре.

0: Әгірже 107.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
0: XL Outlet. Если у вас товары мирового качества,

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Он әйләнсәң дә, ез әйләнсәң дә, юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Порт Сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ішінің ұсталары күтіп қала.
3: Хазар 22 градус, 23 градус жылы, қояшлы шындай комфортлы күн, дуслар. Магнит қырығына ортқан 6 балл, хазар 9 балдан. Хәм әйтергә кирәк, яңгыр дип безнең миртәдән бирле кайсы якларда яңгыр ява. Орча Кукмарабайлар сабасында 27 дәрәҗә, орча Алтубен Камада 25, Мөслим Сарман Актаныш, Леногорскада Бөгелмәдә баулы да, шулай 22-25 градус жылы күрсәтә.
0: Болгар радиосында реклама.
4: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
5: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
6: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
6: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
7: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
8: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
9: Национальные проекты России.
10: 0+.
11: Биш земля, биш секунд, биш сорау. Һәм бер генә җавап. Һәр шимбә 16:30-да Болгар радиосында.
12: Уника плюс.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
2: Тенге саван туйда тоңатқанши бирге эзерме. Балаган лимиты түркіме. Искан, хижина музыканта. Рафис Калимолин, Римма Никитина, Лейна, Ильдус Садыков, Марсель Закиров, Хамдиржи Али, Сине Битерге, Куптен эзер. 20 июнь, пирамида. Башлана 22 сағатте.
3: Эхивар, тезек ябылса, олтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
4: Ищите автомобиль по выгодной цене?
5: Тогда ждем вас в автосалоне Dakar Procline. У нас более 100 машин, скидки по госпрограмме, привоз автомобилей под заказ. Ждем вас в «Богатых собах», улица Гали Закирова, 54А.
6: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 8-919-137-5507.
7: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имаш 97. XL Outlet.
8: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
9: Жоопылығы шекленген жамғияты.
10: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
11: Ихтибар! Ихтибар!
12: Уникальный сентябрь Татнефть-аренада.
13: Булгар радиосы фест.
14: Популяр жыршылар.
15: Дәртлі жырлар.
16: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
17: Килігіз.
18: Татнефть-аренаның бозын
19: біргәләп әрдік.
20: Билетлар кассирын ұқтару сайтында.
21: ОО «Кассиру» национальный билетный оператор. Озан Талстой рамы бренчир. Украин 118-784-71-89-5620-2026-йыл.
22: Яшекләу ұлты плюс.
23: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Шүпрәлі 91 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: 2026 жылының 15 июнінден 20-сіне қадар Қазанда Наурус халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Толырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Камалтеатр.ру сайтында. 16+.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
4: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
5: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
6: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
7: Ну, а ты?
6: А я ему: стоп, не будем торопить события.
8: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
6: Так о чем мы?
8: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
9: Румия Фәтхетдинова. Шынлап тұрып яраткан. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Юмашева, 95.
2: Дорогие ребята, энергетики сетевой компании желают вам здоровыми и отдохнувшими вернуться к учебе после каникул. Помните о мерах безопасности. Не делайте сами и не позволяйте своим друзьям залезать на опоры линии электропередач, открывать трансформаторные подстанции, накидывать предметы на провода. Это очень опасно. Помните об этом. Берегите себя и своих родных.
3: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
4: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
5: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570-50-95.

0: Стандарты Биш ФМ.
1: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
2: Әлеге сәгатьнең иганәшесе җаваплылыгы чикләнгән Соба Сырмай комбинаты җәмгыяте Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: специалист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булзар радиосы тәкъдимите!
4: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
6: Популяр җырчылар!
7: Дәртле җырлар!
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
9: Килегез!
10: Татнефть-аренаның бозын
11: бергәләп әрәтик!
12: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Бозан РТ 600 урама 42-нче ел. Огрея 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
14: Ринат Гыльфанов. Одашкан бала. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми тіркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: радиосында реклама.
1: Эхивар. Тезек ябылса, алтын қолны сойларыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Абитуриентлар эхтибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 оқу елына теология, лингвистика, журналистика юнәлішлері бойынша студентлар қабыл иді. Қазандағы телефон 251-01-55. 251-01-55.
3: 8 август. Татнефть-арена. Бозға шақырыла. Бозға түгел. Сәхнеге. Фирдус Тямаев шақырыла. Әқолғанларыны әлігі Шепский шоу тамашаны көрерге шақырабыз. Баротек сізді яратқан хитлар, дискотека, әм тағын бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть-арена. Билетлар сатуда.
4: Ешеге алды бұл. 2026 ел.
5: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемләре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург, тракта 158-нче йорт, ЛКБ тукталышы.
6: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
7: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
8: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.

0: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
1: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Механотроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
4: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
5: Түнге сабан туйда тоң атканчы биергә әзерме? Балаган Лимиты төркеме, Искан, Хижина музыканта, Рафис Калимуллин, Римма Никитина, Лейна, Илдус Садыков, Марсель Закиров һәм Диджей Али сине битергә күптән әзер. 20 июнь пирамида. Башлана 22 сәгатьтә.
6: Кешегә вакыт 8 плюс.
7: «Газфол» и «Вдакар Про Клайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейдин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Про Клайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
8: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания «АО Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Хөрмәтле казанлылар, баш калабыз кунаклары. Сезне 19 июнь 17 сәгатьтә Казан ипподромында Сабантуйга багышланган ат чабышларына чакырабыз. Программада устал ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, күңел ачу чаралары һәм 13 төрле бүләккә ат чабышлары. Моннан тыш, Илсия Бадретдинова, Рояз Фасыйхов, Әлфина Әсхамова, иҗади дуэт Илгиз Шәйхәзиев һәм Малси Мьюзик чыгышлары көтелә. Милли костюм, кафак яки түбәтәйдән килүчеләргә татлы бүләк.
10: Керү ирекле, яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы.
11: Клиника Академия красоты предлагает контурную пластику лица со скидкой 30% и безоперационную подтяжку лица от 18 тысяч рублей. Телефон в Казани 210-11-44.
12: Акция действует с 1 июня по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Биш жемля, биш секунд, биш сырау. Хэм біргіне жауап. Хэр шимбе, 16-да 30-да. Былғар радиосында.
14: Бишка, биш, бишка, биш.
15: Уника плюс.
16: Былғар радиосы реклама хызметі телефоны 570-50-95.

0: Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
1: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
2: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар! Булгар радио сатахдимита!
3: Уникенче сентябрь! Татнефть аренада!
4: Булгар радио сафест!
3: Популяр жерщилар!
4: Дертле жерлар!
5: Юмор хэм койнар хитлар фестивале!
3: Килигес!
4: Татнефть аренаның бозын!
5: Бергаляп эротик!
6: Билетлар кассир нуктару сайтында.
7: ООО «Кассиру» – национальный билетный оператор. Озан Талстограмма Бранчир. Украин 118-784-71-89-589-586.
6: 2026 ел. Ящиклява ото плюс.
8: Болгар радиоса реклама хизмети телефона 570-50-95.
9: Нияз Сафиуллин. И жаным. Жер шоса Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми тіркіміне кіріп тауыш юлы елас.

0: Сьюзанда. Реклама.
1: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Шулайте Вахбарт хоккей команда Сабыелтат нефтаренада Гажеев финал уйнарын курсетте. Сезон тамам. Командага турдан зур уңышлар. Эбез Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыда 8 август. Татнефт аренада. Билетлар сатуда.
5: 2026 ел.
6: Эй, Борис, ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
7: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
6: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
8: Молодец! Мне тоже надо.
9: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
10: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778-8-85. 778-8-85.

0: Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Ауыл сұлышы радиотапшырының иғанашысы «Сельхозмаш» жоуапылығы шекленген жамғияты.
3: Компания «Сельхозмаш» — официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
4: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
5: Наил Галеев.

0: Түбән Кама 102.6 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Ихтибар! Ихтибар!
3: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар!
5: Дәртле җырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик!
6: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай. Казан РТ 6 районы 42 ел. ОГРН 116-16-15-67-37. 2026 ел. Яшекле 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
8: Марина Карпова, мин бит сиңа ышандым. Жыр шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми тіркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Дорогие ребята, энергетики сетевой компании желают вам здоровыми и отдохнувшими вернуться к учебе после каникул. Помните о мерах безопасности. Не делайте сами и не позволяйте своим друзьям залезать на опоры линии электропередач, открывать трансформаторные подстанции, накидывать предметы на провода. Это очень опасно. Помните об этом. Берегите себя и своих родных.
1: Яңа Тенетте 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
3: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля.
4: Ямашева, 95.
5: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
6: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
6: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
7: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
8: Ихтибар. Тезде керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
9: Иртенгіше радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Елмай.
10: Иртенгі ош яңа пішкен ипи ісі, хэм Елмайның оқымайы білен башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр иртенгі ош жылы қатирелер болып сақлансын. Елмай. Бала шақтан таныш милли тем.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Зарина Ахмадиева.

0: ищите автомобиль по выгодной цене?
1: Тогда ждем вас в автосалоне «Дакар Проклайн». У нас более 100 машин, скидки по госпрограмме, привоз автомобилей под заказ. Ждем вас в «Богатых собах», улица Гали Закирова, 54А.
2: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 8-919-137-5507.
3: Тенгесованты да тот, Ханчибирге, Эзерме, Балаган Лимитед Туркме, Искан, Хижина Музыканта, Рефис Калимулин, Римма Никитина, Лейна, Ильдус Садыков, Марсель Закиров, Хамдиджи Али, Сине Витерге, Куб Тенезер. Игрменчий июнь, Пирамида. Башлана, Игрмейка Сарате.
4: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы хан куптерле мебель Савинова сауда үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сауда үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән Савинова сауда үзәгендә.

0: Татарстан. Многоликий Татарстан. 6+.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию очередной выпуск передачи «Каравай», в которой мы рассказываем о национальностях, проживающих на территории Республики Татарстан, и о мероприятиях общенационального значения. В Центре уникального мастерства в Казани прошли мероприятия, посвященные открытию первой декады деятелей искусств Республики Татарстан. Проект приурочен к юбилеям выдающихся деятелей культуры, чьи судьбы и творчество формируют основы культурного кода республики. По словам заместителя министра культуры Республики Татарстан Дамира Натфуллина, «Декада деятелей искусств Татарстана» – проект уникальный для республики. Идея принадлежит министру культуры Татарстана Ираде Аюповой. Этот год начался с юбилея Фатиха Амирхана. 1 января исполнилось 140 лет со дня его рождения и продолжился многочисленными юбилеями его коллег по писательскому цеху, а также представителей других сфер искусства.

0: искусств. Выдающиеся люди, которые внесли огромный вклад в развитие нашей страны и культуры, это и есть наше главное достояние. Жизненный и творческий путь каждого деятеля искусств является нашим культурным кодом, отметил Дамир Натфуллин. День старта декады, 1 июня, был выбран как символ преемственности традиций, передаваемых от деятелей прошлого будущим поколениям. Для гостей и участников проекта подготовили насыщенную программу, объединившую разные виды искусств. Мероприятие началось с чествования юных дарований, церемонии награждения победителей республиканского конкурса «Культура для школьников». Программу продолжил показ фильмов, организованный Союзом кинематографистов Татарстана совместно с «Татаркино». Также перед гостями выступил ансамбль татарской старинной и современной музыки «Кайев Бенд» при Союзе композиторов республики, а в фойе артисты Камаловского и Кореевского театров представили иммерсивный перформанс «Шахеслер». В рамках декады искусств в течение всего месяца будет работать тематическая выставка Союза театральных деятелей Татарстана. Она посвящена 150-летию Союза театральных деятелей России и 85-летию Дома актера имени Марселя Салимжанова. Руководитель проекта Центра уникального мастерства в Казани Ранка Типавчевич рассказал нам о концепции и формате современного ЦУМа.
1: ЦУМ работает в повседневном режиме. У нас буквально проходят мероприятия, мастер-классы, мастера работают, как это и предполагалось. То есть каждый из мастеров работает в своей зоне производства, параллельно проводятся мастер-классы и, конечно, зона реализации, где можно приобрести такие уникальные изделия, которые наши мастера изготавливают своим руками.
0: Также он назвал критерии, которым должен соответствовать мастер, чтобы представить свои работы в ЦУМе.
1: Уровень мастерства определяет специальная комиссия. При Министерстве культуры формирован художественно-экспертный совет, который оценивает уровень каждого из мастеров. И только после этого, значит, они получают, скажем, доступ к нашей площадке, определенную сертификацию. И параллельно нужно еще включиться в реестр субъектов креативной индустрии, как сегмент народно-художественного промысла тоже входит в перечень направлений креативной индустрии.
0: Генеральный директор Центра развития креативных индустрий Республики Татарстан Ранка Типавчевич оценил значимость открытия Центра уникального мастерства для Казани и всей республики.
1: Конечно, роль мы ожидаем, что она будет существенна, потому что объект располагается непосредственно в центре города, является своеобразной гостиной Татарстана. Мы уже видим очень много мероприятий, очень много гостей. Параллельно прорабатываем вопрос включения в общий турпоток. Буквально через неделю-две у нас запускается и деловой центр, который располагается в новой части здания, и в рамках делового

0: И я думаю, что уже на днях мы увидим полный объем и полный масштаб нашего Центра уникального мастерства.
1: Председатель Союза художников Татарстана Рабис Саляхов поделился своим видением того, как развивается современное искусство.
2: В современном мире наше искусство имеет свое уже отвоеванное место. В этом году Союз художников Татарстана 90 лет. Мы не вчера как бы созданы. У нас корни глубокие. И, естественно, в российском пространстве Союз художников Татарстана имеет большой авторитет. И, в принципе, нас везде узнают, везде приглашают. Мы всегда со стороной вместе.
1: Проект «Декада деятелей искусств» станет в Татарстане регулярным. С 2026 года его мероприятия будут организовывать дважды в год – в мае и октябре. В текущем сезоне первая часть проекта продлится с 1 по 15 июня, а вторая пройдет осенью. Программу подготовили Артур Фаляхов и Марат Аюпов. Всего доброго! Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
3: Купвилля для Татарстан. Многоликий Татарстан.
4: Тілеші 106.1 FM.
5: Бұлғар радиосында реклама.
6: Иғтибар, иғтибар. Ин яхшы хандкуб түрлі мебель Савинова сауда өзегінде. Қабатлым. Мебельні зур сайлау Савинова сауда өзегінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда өзегіне кел. Емашев 93.
7: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Биш жимля, биш секунд, биш сырау. Хэм біргіне жауап. Хэр шимбе. 16:30 Болгар радиосында.

0: Тоқай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торған бір еллық тауықлар сатыла. Бәйесі 20 сум. Шалыдағы телефон 75-00-12, 75-00-12, код 88-552.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Алло.
3: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
2: Так.
3: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
2: Что?
3: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
4: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани – 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
4: Дамил компаниясы сиздин ишигизни тогында жеңилдетти. Сүт суыткычлары, озык-түлүк жайламалары, сүт өткөргүчтөр, соом залдары, суу менен тамин этүү системаларын орноштуруу, заманча ремонт жасоо һәм запас частьлер. Дамил авыл хужалыгында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
5: Ишетесизме? Же.

МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.

0: Хаусенда. Реклама.
1: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
2: Эхи бар, терезе керек болса, алтын колны сойларыз. 8-93-96-96-96-91.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Түнгі сабан туйда тоңат қанши бүйірге әзірме? Балаган лимиті түркімі. Искан, хижина музыканта, Рафис Калимулин, Римма Никитина, Лейна, Ильдус Садықов, Марсель Закиров, Хамдиржи Али, сені бейтірге, Куптенес.

0: Техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
1: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
1: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
2: Сигезенче август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
1: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ауыл слушы радио тапшырының иғанашысы «Сельхозмаш».
3: Жоопылығы шекленген жамғиеті.
4: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
6: Давлян.

0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Ольга Закирьянова.

0: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
1: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется 272-3904, код города 8843.

0: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
1: Обгон — это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Эй, воры! Ты, корм, что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
3: Какое стероиды, куша? Это же ихлас.
2: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
3: Молодец! Мне тоже надо!
4: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
5: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
6: Яңа тәнетте 4L кроссовера. King Salon. Зурайтылған багажник. Шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнетте 4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog Авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
7: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
8: Абитуриент Ларихты Варна, Россия Ислам Института, 2020-2021, 2021-2021, теология, лингвистика, журналистика, юная лишлеры, бойынша студент Ларка Блыйде. Позандағы телефон 251-0155, 251-0155.
9: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
10: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
11: Эхи бар! Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
12: Дорогие ребята, энергетики сетевой компании желают вам здоровыми и отдохнувшими вернуться к учебе после каникул. Помните о мерах безопасности. Не делайте сами и не позволяйте своим друзьям залезать на опоры линии электропередач, открывать трансформаторы на подстанции, накидывать предметы на провода. Это очень опасно. Помните об этом. Берегите себя и своих родных.
13: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
14: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
16: Альберт Хисматуллин.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах.

0: Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте хавейл.ру.
1: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Опас һәм яқын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик терезәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8-937-937-37-38.
5: Хөрмәтле казанлылар, баш калабыз кунаклары. Сезне 19 июнь 17 сәгатьтә Казан ипподромында Сабантуйга багышланган ат чабышларына чакырабыз. Программада осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, күңел ачу чаралары һәм 13 төрле бүләккә ат чабышлары. Моннан тыш, Илсия Бадретдинова, Раяз Фасыхов, Әлфина Әзгамова, иҗади дуэт Илгиз Шәйхәзиев һәм Малси Мьюзик чыгышлары көтелә. Милли костюм, кафак яки түбәтәйдән килүчеләргә татлы бүләк.
6: Керү ирекле. Яшикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы.
7: Тукай районы Бордыбаш авылында йомырка сала торган 1 еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 750012. 750012. Код 88552.
8: Бәкер шифаханәсе. Бу гади генә ял түгел, бу организмның яңа көч туплавы. Бары тик июнь аенда 7 көннән алып июньгә путевка сатып алганда өстәмә медицина процедуралары бүләккә. Телефон 8-800-269-23. Тулырак www.bakirova.com. Акция 2026 елның 1 июненнән 30-на кадәр гамәлдә. Искәр йогынтысы бу ихтимал алдан тоби белән киңәшләшү кирәк.
9: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9-х классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апасовский аграрный колледж ждет вас.
10: Ауыл сулышы радиотапшыруының иғанашысы «Сельхозмаш».
11: Жоопылығы шекленген жамғияты.
12: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева, «Solar Fields», «Сармат» предлагают премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
13: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
14: Ришат Фазлиахметов, Олеся Жирнова.

0: на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технологии продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие. Имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
1: Бужайнин ин кызу кыны кашан болыр икен? Кыныңды бейм. Ин кызу кеш 8 августа болаша. Татарстанның ат басаған артисты Тергіл Симаев сізді Татнефть аренаға шақыра. Біргеліп бейбіз, қушылып жырлыйбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8 август Татнефть арена. Билеттар сатуда.
2: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
3: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям: мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
4: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнен бейрамны күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тек 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын ортак калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8 917 286 16 16.

0: үзләрне дәваларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
3: Булгар радиосы фест!
4: Популяр жыршылар!
3: Дәртле жырлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
3: Татнефть-аренаның бозын
5: бергәләп әрәтик!
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: КОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан транс программа «Бренч Йорк». Украин 118-784-71-89-5680.
6: Яшекляу Ото Плюс.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Гөлнара Тимерҗанова.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой и действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте havail.ru.
2: Если вар, терезе керек болса, олтын колны сойларыз. 8-93-96-96-96-91.
3: Ленинагорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
4: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ленинагорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
4: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
5: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
6: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. История детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.

0: 2026 жылының 15 июнінен 20-сіне қадар Қозанда Науруз Холағыра театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Тұлырақ мәғлімет һәм тіркәлу Қамалтеатр.ру сайтында 16+.
1: Клиника Академия Красоты предлагает контурную пластику лица со скидкой 30% и безоперационную подтяжку лица от 18 тысяч рублей. Телефон в Казани 210-11-44.
2: Акции действуют с 1 июня по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется 272-3904, код города 8843.
6: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 20-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
7: НПО «Агротех Сервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротех Сервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Илгәрәй.

0: Эхи бар. Терезде керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-96-90-91.
1: Бұжмақ ізләп, шетелдерге шығасы йоқ. Татарстанда да шундай орыннар бар. Саф хауа, сәлеметлендіре тұрған ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның көшін, қыдіретін туйырға тілесәгіз. Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8-800-200-69-23. Интернет сайт бакирова.ком.
2: Алдан табиб белән кеңешләшү керек.
3: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
4: Эй, Вагы, ты корм что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
5: Какое стероиды кушать? Это же Ихлас.
4: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
6: Молодец! Мне тоже надо.
7: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
8: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
10: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
11: Яңа Tenet T4L кроссовера. King Salon. Зурайтылған багажник. Шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеленмичи сойла. Яңа Tenet T4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
12: Клиника Академия красоты предлагает контурную пластику лица со скидкой 30% и безоперационную подтяжку лица от 18 тысяч рублей. Телефон в Казани 210-11-44.
13: Акции действуют с 1 июня по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Балаган лимитед түркеме. Искан, хижина музыканта. Рафис Калимулин, Римма Никитина, Лейна, Ильдус Садыков, Марсель Закиров, Хамдиджи Али, Сине Битерге, Куб Тенезе. 20 июнь, пирамида. Башлана 22 сәгатьте.
15: Алло.
16: Здравствуйте, это служба безопасности.

0: Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
1: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
2: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Минзәле 107.3 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Уважаемые родители, помните, ребенок в машине – объект вашего пристального внимания. Детское удерживающее устройство и ремень безопасности – обязательные атрибуты передвижения ребенка в автомобиле. Как бы ни был безопасен ваш автомобиль, сохранить здоровье и жизнь вашего ребенка смогут только ваша забота и абсолютное соблюдение соответствующих правил. Садясь в автомобиль, первым делом пристегните вашего ребенка и пристегнитесь сами. Присоединяйтесь ко всероссийской социальной акции «Движение с уважением». И счастливой вам дороги! Всегда ваша госавтоинспекция.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.